0: Ай, Гемаец.
1: Гема, Гема, Гема, Гемаец, ты штат, что мы вас вью. Ай, Гемаец. Гема, Гема, Гема, Гемаец, ты штат, что мы вас вью.
0: Бомба, сгиб меня.